Говаст. Мец ликвидация Вегаюм. Минчев хулиси тастина. Мец ликвидация Вегас Рахнерюм. Кахуйкиев техника ишат мец тесекану хамаш. Майрамастера Вега КТМ. Говаст дихамар зангахарель.